0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Будет такой день, когда Россия. Россия. Россия.